0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 21 июля, католическая церковь чтит память святого Лаврентия из Бриндизи, учителя церкви. Будущий святой родился в 1559 году. В возрасте 14 лет после смерти родителей стал послушником францисканского ордена. В 1575 году в Вероне, как брат Лаврентий, он вступил в орден капуцинов. Затем учился в Падуанском университете, где получил глубокое богословское образование и отличное знание нескольких языков. С 1590 года руководил провинциальными отделениями ордена капуцинов. В 1599 году папа римский Климент VIII направил его в качестве представителя контрреформации на территории современной Германии и Австрии. Лаврентий основал монастыри в Праге, Вене и Галиции. Он также был посредником в урегулировании нескольких конфликтов в Баварии, Савойе, был на службе в Испании в качестве нунция. Лаврентий Бриндизийский умер в Лиссабоне в свой день рождения 22 июля 1619 года в возрасте 60 лет.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Молитва о мире для регионов, отмеченных кровопролитием, была в центре визита Папы Льва в Бенедиктинское аббатство Монте-Кассино, живой мемориал разрушений, принесенных Второй мировой войной. У мощей основателя ордена бенедиктинцев и небесного покровителя Европы Святейший Отец молился 20 июля, прибыв в Монте-Кассино из Кастель-Гандольфо. Как рассказал аббат монастыря Дон Лука Фалика, о визите папы ему сообщили буквально накануне, а вся община узнала об этом всего за несколько часов до прибытия высокого гостя. «Таким образом, посещение аббатства прошло в простой и семейной атмосфере», — рассказал аббат, и папа смог приветствовать также посетителей монастыря и туристов. Визит Льва XIV, который до этого бывал в Монте-Кассино очень давно, еще во время учебы в Риме, включал также архив и библиотеку аббатства. Но главным моментом была, несомненно, молитва у гробницы святого Бенедикта на том же самом месте, где в 1964 молился святой Павел VI. Он совершил тогда новое освящение кафедрального храма, восстановленного после бомбардировок. Там же Павел VI провозгласил святого Бенедикта главным небесным покровителем Старого Континента, назвав его «Пачис Нунчиус» – «посланником мира». Впоследствии здесь возносили прошение о мире Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. В этом же аббатстве около 10 дней назад латинский патриарх Иерусалима, кардинал Пьер Батиста Пиццабалла, был удостоен премии «Пачис Нунчиус». «Зная об ужасах войны, мы с еще большим состраданием и милосердием понимаем боль тех, кто сегодня живет в условиях угроз, в тисках войны и конфликтов», — прокомментировал визит Льва XIV аббат Фалика, добавив, что папа утвердил и ободрил общину на ее монашеском и общецерковном пути. В полдень 19 июля перед чтением молитвы «Анджелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо папа Лев XIV размышлял над 13 главой Евангелия от Матфея. После притчи о сеятеле Иисус продолжает говорить с народом, используя новые образы – пшеницы и плевел, то есть сорняков, горчичного зерна и закваски. Святейший Отец пояснил, что три небольшие притчи призваны напомнить, как Царство Божье входит в историю, как оно действует в жизни людей, растет, расширяется и преображает мир изнутри. Христос предостерегает от искушения думать о Боге как о могущественной фигуре, которая навязывает себя силой, занимает все пространство ради господства или является триумфальным образом. Напротив, Господь выбирает малость, знак своей деликатной любви, которая оставляет человеку свободу принять его или отвергнуть. Божья любовь ищет свой путь даже посреди сорняков, действуя скрытно и невидимо, как самое крошечное зерно, и, подобно закваске, без лишнего шума поднимает все тесто изнутри. Епископ Рима отметил, что эти притчи открывают ключевую истину о действии Бога в человеческой судьбе и истории. Мы часто ждем чего-то сенсационного и громкого, желая видеть Бога, который вмешается свыше и разом вырвет все плевелы зла. Однако Царство Божье созревает именно посреди сорняков. Оно требует от нас взгляда, способного замечать благо, которое прорастает даже во тьме зла, не пытаясь судить обо всем и сразу. Пояснил Святейший Отец, Бог являет себя как самое малое из семян, а потому необходимо терпение, умение бережно сопровождать внутренние процессы, распознавая Господа в малости будней и простоте повседневной жизни. Этот невидимый рост освобождает верующих от уныния и недовольства. Этот образ побуждает доверять Богу даже тогда, когда кажется, что его нет. Ведь на самом деле он всегда рядом с нами, и его действенная любовь никогда не прекращается. Лев XIV подчеркнул, что этот божественный способ действия должен определять то, как каждый верующий в отдельности и церковь в целом пребывают в мире. Христиане призваны перенять этот евангельский подход без поспешных и высокомерных суждений, без навязывания себя через власть и силу, не теряя упования на замысел Творца. Святейший Отец процитировал знаковые слова кардинала Йозефа Ратцингера, отметив, что наша задача – подчиниться логике зерна, которая чужда логике успеха и величия, но требует от нас стать малыми и служить жизни людей. Поступая так, верующие сами уподобятся живому евангельскому семени, которое прорастает вопреки всему, и станут закваской любви, преображающей все человечество. Вознесем молитву к Пресвятой Деве Марии, сумевшей принять семя слова в смирении и малости, дабы она укрепила нас на нашем пути и заступилась перед Богом, призвал Святейший Отец, завершая обращение. Семнадцатого июля приход святого семейства в Газе отметил годовщину авиаудара, унесшего жизнь трех человек. Тогда же ранение в ногу получил и сам настоятель, отец Габриэль Романелли. В воскресенье 19 июля в приходе состоялось заупокойное богослужение о погибших в тот скорбный день, о раненых, их семьях, о прощении и мире. Отец Романелли напомнил о словах Папы Льва XIV, произнесенных три дня спустя после удара по случаю воскресной молитвы «Ангел Господень». Святейший Отец выразил глубокую скорбь о случившемся, назвал имена погибших и призвал к миру и соблюдению норм гуманитарного права. Действующее перемирие, вступившее в силу 10 октября 2025 года, так и не остановило насилие. По данным ООН, опирающимся на сведения Минздрава Газы, за 9 месяцев перемирия в секторе погибли более 1000 человек, среди них 265 детей, еще 3400 получили ранения. Настоятель прихода описывает город как «груду развалин». дороги разбиты воронками, усеяны обломками и битым стеклом. Топливо стало роскошью, литр дизеля стоит около 13,5 долларов, а бензин примерно вдвое дороже. Приход оплачивает работу немногих оставшихся автобусов, чтобы отвозить детей на занятия летней школы при оратории святого Иосифа, которым руководят священники, монахини и миряне. О масштабах бедствия рассказал в интервью Радио Ватикана патриарший викарий для Иерусалима и Палестины монсеньор Уильям Шамали. По его словам, жители Газы теснятся всего на 47% территории сектора. Остальное занято израильскими войсками, а 80% инфраструктуры, включая водопровод и электросети, по-прежнему разрушены. Школ и университетов почти не осталось. Продовольствие, поступающее из Израиля на продажу, немного улучшило положение жителей. Патриарх Пьер Батиста Пиццабала, побывавший в Газе в июне, отметил, что рынки стали чуть более наполненными, чем перед Рождеством. Однако медикаментов по-прежнему не хватает. Вторая фаза американского мирного плана, предусматривающая разоружение Хамас и начало восстановления, до сих пор не началась. Хамас остается фактической силой, контролирующей безопасность в жилых кварталах, но без разоружения реконструкция невозможна. Несмотря на это, латинский патриархат Иерусалима планирует в сентябре открыть школу при приходе святого семейства, рассчитанную примерно на 1000 детей. Так дети хотя бы не останутся на улице, подытожил монсеньор Шамали. Важно, чтобы они вернулись к учебе. Это поможет им постепенно преодолеть травму войны и возвратиться к нормальной жизни.

0: Вечером 18 июля в Кастель Гандольфо состоялся концерт в честь папы Льва XIV. Концерт, организованный епархией Альбана, завершился обращением святейшего отца о силе искусства, которое, рождая красоту, помогает человеку возноситься над трудностями современности и обращать взгляд к Богу. В исполнении Марка Рольяно прозвучал полонез с вариациями из третьего скрипичного концерта ми-мажор Николо Паганини, а Россано Томаси Галкар вместе с оркестром и Музичи ди Парма под управлением Пьера Карло Арицио представила свободную фантазию и вариации на тему нормы Винченцо Беллини в обработке Луиса Бакалова. После концерта Святейший Отец поблагодарил артистов, епархию Альбана и всех присутствующих, отметив, что этот вечер позволил участникам пережить особую встречу с красотой, одним из Божьих даров. Папа сказал: «Мы живем в мире, где не хватает красоты. Есть множество проблем – войны, конфликты, ненависть, насилие, безработица и многое другое. Возможность собраться вместе по такому случаю поистине является великим даром». По словам Льва XIV, такие встречи помогают человеку помнить, что за пределами трудностей и проблем существует нечто большее. Возвращаясь к теме красоты, папа напомнил о своем недавнем апостольском визите в Испанию, во время которого он размышлял о необходимости поднять взгляд, устремить его к небу, не замыкаясь на будничных проблемах. Объединяясь, люди способны являть красоту, которая передается от сердца к сердцу и открывает более глубокий смысл происходящего. Святейший Отец подчеркнул, что музыка, искусство и красота служат инструментом, который помогает человеку стремиться к высшему и разглядеть одну из лучших сторон его собственной природы. Ватиканское книжное издательство «Лев» выпустило новую книгу «Папы. Дар безоружного и обезоруживающего мира». Антология, подготовленная журналистом Алессандро Банфи, впервые собрала выступления папы Привоста о мире с момента его избрания 8 мая 2025 года. «Мир вам!» – этими словами воскресший Христос впервые обращается к апостолам. «Это главный дар воскресшего», – подчеркивает Лев XIV в предисловии. «Дар драгоценный, ибо прославленное тело Учителя из Назарета хранило раны страстей. Христос прошел через ненависть и осуждение мира, принял несправедливость, оставаясь безоружным и обезоруживая, и воскрес. Эта евангельская весть и поныне не утратила злободневности». Папа напоминает, что сегодня в различные войны в той или иной степени вовлечены 103 государства. Оружие продолжает убивать на Ближнем Востоке, на Украине, в Судане, Мьянме, в Йемене и Конго. Лев XIV приводит слова своего предшественника Франциска о фрагментарной Третьей мировой войне, столкновениях невиданных со времен Второй мировой. Святейший Отец подчеркивает, что мир начинается с личной ответственности. Если первым инстинктивным ответом на войну становится осуждение других, вокруг растет безразличие, а затем и ненависть. «Однако мир начинается с каждого из нас», — пишет папа, ссылаясь на слова блаженного Августина в отношении мирских невзгод. «Живите достойно и доброй жизнью изменяйте времена». Мир строится из повседневных жестов, подаренной улыбки, прощенной обиды, доброго слова. По словам папы, мир строится и на правде. Даже те, кто ведет войну, утверждают, что действуют во имя мира. Ведь никто не решается открыто признать, что хочет войны ради войны. После Хиросимы и Нагасаки, писал святой Иоанн Павел II, война стала авантюрой без возврата. Папа цитирует и призыв святого Павла VI Коон в 1965 году «Нет войне никогда». Далее звучит центральная мысль книги. В атомную эпоху нужно ясно заявлять, что к миру ведет не атомное оружие, а разоружение. Эта истина казалась очевидной в годы ядерной деэскалации, но сегодня ее затмила пугающая гонка вооружений. Лев XIV приводит слова Боба Дилана, обращенные к атомной бомбе. «Ты мне отвратительна, человеком сотворена, человеку подвластная, человеческой грубостью направляема». Церковь, пишет папа, смиренно ставит перед всеми нами вопрос, должен ли человеческий род продолжать населять землю, если кибернетическое господство сочетается с глобальным перевооружением. Мир нуждается в свидетелях. Среди героев антологии блаженный Флорибер Вана Чуи, слуги Божьи Джорджа Лапира и Дороти Дэй. Однако история хранит имена героев, остававшихся в тени, следовавших голосу совести, например, советского офицера Станислава Петрова. 26 сентября 1983 года радары бункера под Москвой, где он дежурил, ошибочно зафиксировали пуск американских баллистических ракет. Вопреки инструкции, Петров решил не докладывать о предполагаемой атаке, сознавая, что от этого решения могли зависеть миллионы жизней. Мир, в котором решения о бомбардировке принимают машины, выглядит поистине ужасающим, подчеркивает Лев XIV. Совесть одного человека может стоить жизни всего мира. Наконец, мир нуждается в надежде. Церковь проповедует любовь ко всем людям, ведь именно послание надежды сегодня ожидает мир. «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком», — заверяет Христос. Тем, кто рискует поддаться отчаянию перед лицом войны, Лев XIV адресует слова Пия XI. «Возблагодарим Бога за то, что Он даровал нам жить в трудные времена. Отныне никому не позволена посредственность. Доведет нас Господь путями не насилия, а верующие люди доброй воли да пребудут миротворцами», пишет в конце предисловия Святейший Отец.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 21 июля, католическая церковь чтит память святого Лаврентия из Бриндизи, учителя церкви. Будущий святой родился в 1559 году. В возрасте 14 лет после смерти родителей стал послушником францисканского ордена. В 1575 году в Вероне, как брат Лаврентий, он вступил в орден капуцинов. Затем учился в Падуанском университете, где получил глубокое богословское образование и отличное знание нескольких языков. С 1590 года руководил провинциальными отделениями ордена капуцинов. В 1599 году папа римский Климент VIII направил его в качестве представителя контрреформации на территории современной Германии и Австрии. Лаврентий основал монастыри в Праге, Вене и Галиции. Он также был посредником в урегулировании нескольких конфликтов в Баварии, Савойе, был на службе в Испании в качестве нунция. Лаврентий Бриндизийский умер в Лиссабоне в свой день рождения 22 июля 1619 года в возрасте 60 лет.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Молитва о мире для регионов, отмеченных кровопролитием, была в центре визита Папы Льва в Бенедиктинское аббатство Монте-Кассино, живой мемориал разрушений, принесенных Второй мировой войной. У мощей основателя ордена бенедиктинцев и небесного покровителя Европы Святейший Отец молился 20 июля, прибыв в Монте-Кассино из Кастель-Гандольфо. Как рассказал аббат монастыря Дон Лука Фалика, о визите папы ему сообщили буквально накануне, а вся община узнала об этом всего за несколько часов до прибытия высокого гостя. «Таким образом, посещение аббатства прошло в простой и семейной атмосфере», — рассказал аббат, и папа смог приветствовать также посетителей монастыря и туристов. Визит Льва XIV, который до этого бывал в Монте-Кассино очень давно, еще во время учебы в Риме, включал также архив и библиотеку аббатства. Но главным моментом была, несомненно, молитва у гробницы святого Бенедикта на том же самом месте, где в 1964 молился святой Павел VI. Он совершил тогда новое освящение кафедрального храма, восстановленного после бомбардировок. Там же Павел VI провозгласил святого Бенедикта главным небесным покровителем Старого континента, назвав его «Пачис Нунчиус» – «посланником мира». Впоследствии здесь возносили прошение о мире Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. В этом же аббатстве около 10 дней назад латинский патриарх Иерусалима, кардинал Пьер Батиста Пиццабалла, был удостоен премии «Пачис Нунчиус». «Зная об ужасах войны, мы с еще большим состраданием и милосердием понимаем боль тех, кто сегодня живет в условиях угроз, в тисках войны и конфликтов», — прокомментировал визит Льва XIV аббат Фалика, добавив, что папа утвердил и ободрил общину на ее монашеском и общецерковном пути. В полдень 19 июля перед чтением молитвы «Анджелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо папа Лев XIV размышлял над 13 главой Евангелия от Матфея. После притчи о сеятеле Иисус продолжает говорить с народом, используя новые образы – пшеницы и плевел, то есть сорняков, горчичного зерна и закваски. Святейший Отец пояснил, что три небольшие притчи призваны напомнить, как Царство Божье входит в историю, как оно действует в жизни людей, растет, расширяется и преображает мир изнутри. Христос предостерегает от искушения думать о Боге как о могущественной фигуре, которая навязывает себя силой, занимает все пространство ради господства или является триумфальным образом. Напротив, Господь выбирает малость, знак своей деликатной любви, которая оставляет человеку свободу принять его или отвергнуть. Божья любовь ищет свой путь даже посреди сорняков, действуя скрытно и невидимо, как самое крошечное зерно, и, подобно закваске, без лишнего шума поднимает все тесто изнутри. Епископ Рима отметил, что эти притчи открывают ключевую истину о действии Бога в человеческой судьбе и истории. Мы часто ждем чего-то сенсационного и громкого, желая видеть Бога, который вмешается свыше и разом вырвет все плевелы зла. Однако Царство Божье созревает именно посреди сорняков. Оно требует от нас взгляда, способного замечать благо, которое прорастает даже во тьме зла, не пытаясь судить обо всем и сразу. Пояснил Святейший Отец. Бог являет себя как самое малое из семян, а потому необходимо терпение, умение бережно сопровождать внутренние процессы, распознавая Господа в малости будней и простоте повседневной жизни. Этот невидимый рост освобождает верующих от уныния и недовольства. Этот образ побуждает доверять Богу даже тогда, когда кажется, что его нет. Ведь на самом деле он всегда рядом с нами, и его действенная любовь никогда не прекращается. Лев XIV подчеркнул, что этот божественный способ действия должен определять то, как каждый верующий в отдельности и церковь в целом пребывают в мире. Христиане призваны перенять этот евангельский подход без поспешных и высокомерных суждений, без навязывания себя через власть и силу, не теряя упования на замысел Творца. Святейший Отец процитировал знаковые слова кардинала Йозефа Ратцингера, отметив, что наша задача — подчиниться логике зерна, которая чужда логике успеха и величия, но требует от нас стать малыми и служить жизни людей. Поступая так, верующие сами уподобятся живому евангельскому семени, которое прорастает вопреки всему, и станут закваской любви, преображающей все человечество. Вознесем молитву к Пресвятой Деве Марии, сумевшей принять семя слова в смирении и малости, дабы она укрепила нас на нашем пути и заступилась перед Богом, призвал Святейший Отец, завершая обращение. Июля приход святого семейства в Газе отметил годовщину авиаудара, унесшего жизнь трех человек. Тогда же ранение в ногу получил и сам настоятель, отец Габриэль Романелли. В воскресенье 19 июля в приходе состоялось заупокойное богослужение о погибших в тот скорбный день, о раненых, их семьях, о прощении и мире. Отец Романелли напомнил о словах папы Льва XIV, произнесенных три дня спустя после удара по случаю воскресной молитвы «Ангел Господень». Святейший Отец выразил глубокую скорбь о случившемся, назвал имена погибших и призвал к миру и соблюдению норм гуманитарного права. Действующее перемирие, вступившее в силу 10 октября 2025 года, так и не остановило насилие. По данным ООН, опирающимся на сведения Минздрава Газы, за 9 месяцев перемирия в секторе погибли более 1000 человек, среди них 265 детей, еще 3400 получили ранения. Настоятель прихода описывает город как груду развалин. Дороги разбиты воронками, усеяны обломками и битым стеклом. Топливо стало роскошью. Литр дизеля стоит около $13,5, а бензин примерно вдвое дороже. Приход оплачивает работу немногих оставшихся автобусов, чтобы отвозить детей на занятия летней школы при оратории святого Иосифа, которым руководят священники, монахини и миряне. О масштабах бедствия рассказал в интервью Радио Ватикана патриарший викарий для Иерусалима и Палестины монсеньор Уильям Шамали. По его словам, жители Газы теснятся всего на 47% территории сектора. Остальное занято израильскими войсками, а 80% инфраструктуры, включая водопровод и электросети, по-прежнему разрушены. Школ и университетов почти не осталось. Продовольствие, поступающее из Израиля на продажу, немного улучшило положение жителей. Патриарх Пьер Батиста Пиццабало, побывавший в Газе в июне, отметил, что рынки стали чуть более наполненными, чем перед Рождеством. Однако медикаментов по-прежнему не хватает. Вторая фаза американского мирного плана, предусматривающая разоружение Хамас и начало восстановления, до сих пор не началась. Хамас остается фактической силой, контролирующей безопасность в жилых кварталах, но без разоружения реконструкция невозможна. Несмотря на это, латинский патриархат Иерусалима планирует в сентябре открыть школу при приходе святого семейства, рассчитанную примерно на 1000 детей. «Так дети хотя бы не останутся на улице», — подытожил монсеньор Шамали. «Важно, чтобы они вернулись к учебе. Это поможет им постепенно преодолеть травму войны и возвратиться к нормальной жизни».

0: Вечером 18 июля в Кастель Гандольфо состоялся концерт в честь папы Льва XIV. Концерт, организованный епархией Альбана, завершился обращением святейшего отца о силе искусства, которое, рождая красоту, помогает человеку возноситься над трудностями современности и обращать взгляд к Богу. В исполнении Марка Рольяна прозвучал полонез с вариациями из третьего скрипичного концерта ми-мажор Николо Паганини, а Россана Томаси Галкар вместе с оркестром и Музичи ди Парма под управлением Пьера Карло Арицио представила свободную фантазию и вариации на тему нормы Винченцо Беллини в обработке Луиса Бакалова. После концерта Святейший Отец поблагодарил артистов, епархию Альбана и всех присутствующих, отметив, что этот вечер позволил участникам пережить особую встречу с красотой, одним из Божьих даров. Папа сказал: «Мы живем в мире, где не хватает красоты. Есть множество проблем – войны, конфликты, ненависть, насилие, безработица и многое другое. Возможность собраться вместе по такому случаю поистине является великим даром». По словам Льва XIV, такие встречи помогают человеку помнить, что за пределами трудностей и проблем существует нечто большее. Возвращаясь к теме красоты, папа напомнил о своем недавнем апостольском визите в Испанию, во время которого он размышлял о необходимости поднять взгляд, устремить его к небу, не замыкаясь на будничных проблемах. Объединяясь, люди способны являть красоту, которая передается от сердца к сердцу и открывает более глубокий смысл происходящего. Святейший Отец подчеркнул, что музыка, искусство и красота служат инструментом, который помогает человеку стремиться к высшему и разглядеть одну из лучших сторон его собственной природы. Ватиканское книжное издательство «Лев» выпустило новую книгу «Папы. Дар безоружного и обезоруживающего мира». Антология, подготовленная журналистом Алессандро Банфи, впервые собрала выступления папы Превоста о мире с момента его избрания 8 мая 2025 года. «Мир вам!» – этими словами воскресший Христос впервые обращается к апостолам. Это главный дар воскресшего, подчеркивает Лев XIV в предисловии. «Дар драгоценный, ибо прославленное тело Учителя из Назарета хранило раны страстей. Христос прошел через ненависть и осуждение мира, принял несправедливость, оставаясь безоружным и обезоруживая, и воскрес. Эта евангельская весть и поныне не утратила злободневности». Папа напоминает, что сегодня в различные войны в той или иной степени вовлечены 103 государства. Оружие продолжает убивать на Ближнем Востоке, на Украине, в Судане, Мьянме, в Йемене и Конго. Лев XIV приводит слова своего предшественника Франциска о фрагментарной Третьей мировой войне, столкновениях невиданных со времен Второй мировой. Святейший Отец подчеркивает, что мир начинается с личной ответственности. Если первым инстинктивным ответом на войну становится осуждение других, вокруг растет безразличие, а затем и ненависть. Однако мир начинается с каждого из нас, пишет папа, ссылаясь на слова блаженного Августина в отношении мирских невзгод. «Живите достойно и доброй жизнью изменяйте времена». Мир строится из повседневных жестов, подаренной улыбки, прощенной обиды, доброго слова. По словам папы, мир строится и на правде. Даже те, кто ведет войну, утверждают, что действуют во имя мира. Ведь никто не решается открыто признать, что хочет войны ради войны. После Хиросимы и Нагасаки, писал святой Иоанн Павел II, война стала авантюрой без возврата. Папа цитирует и призыв святого Павла VI Коон в 1965 году «Нет войне никогда». Далее звучит центральная мысль книги. В атомную эпоху нужно ясно заявлять, что к миру ведет не атомное оружие, а разоружение. Эта истина казалась очевидной в годы ядерной деэскалации, но сегодня ее затмила пугающая гонка вооружений. Лев XIV приводит слова Боба Дилана, обращенные к атомной бомбе. «Ты мне отвратительна, человеком сотворена, человеку подвластная, человеческой грубостью направляема». Церковь, пишет папа, смиренно ставит перед всеми нами вопрос, должен ли человеческий род продолжать населять землю, если кибернетическое господство сочетается с глобальным перевооружением. Мир нуждается в свидетелях. Среди героев антологии блаженный Флорибер Вана Чуи, слуги Божьи Джорджа Лапира и Дороти Дей. Однако история хранит имена героев, остававшихся в тени, следовавших голосу совести. Например, советского офицера Станислава Петрова. 26 сентября 1983 года радары бункера под Москвой, где он дежурил, ошибочно зафиксировали пуск американских баллистических ракет. Вопреки инструкции, Петров решил не докладывать о предполагаемой атаке, сознавая, что от этого решения могли зависеть миллионы жизней. Мир, в котором решения о бомбардировке принимают машины, выглядит поистине ужасающим, подчеркивает Лев XIV. Совесть одного человека может стоить жизни всего мира. Наконец, мир нуждается в надежде. Церковь проповедует любовь ко всем людям, ведь именно послание надежды сегодня ожидает мир. «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком», — заверяет Христос. Тем, кто рискует поддаться отчаянию перед лицом войны, Лев XIV адресует слова Пия XI. «Возблагодарим Бога за то, что Он даровал нам жить в трудные времена. Отныне никому не позволена посредственность. Доведет нас Господь путями не насилия, а верующие люди доброй воли да пребудут миротворцами», пишет в конце предисловия Святейший Отец.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 22 июля католическая церковь чтит память святой Марии Магдалины. Мария принадлежала к числу тех святых женщин, которые следовали за Христом в его паломничестве по Палестине, служа ему. Когда ученики покинули учителя, Мария оставалась под крестом вместе с Пресвятой Девой Марией, Матерью Иисуса и Иоанном. На заре дня воскресения воскресший учитель явился ей первой и повелел ей поведать апостолам о воскресении его. Господь награждает любовь и верность этой женщины, имевшей смелость подняться с ним на Голгофу, чтобы быть рядом с умирающим на кресте. Только тот, кто верен Иисусу, оставаясь с ним рядом час страстей, может называться его истинным другом. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Владимира Абрикосова, иеромонаха, настоятеля общины русских католиков в Москве. В 1922 году он был арестован, приговорен к расстрелу, который заменили высылкой за границу. Умер в Париже 22 июля 1966 года. «Любовь Твоя, Господи, наполняет меня».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: «22 июля журнал «Пьяцца Сан-Пьетро», официальное издание Ватиканской базилики, опубликовал ответ Папы Льва XIV на письмо читателя Маурицио из Рима. Автор спрашивает Святейшего Отца, как во время летнего отдыха, особенно на фоне тревожных военных сводок, укрепить подлинную веру? Как сделать отпуск не просто передышкой от повседневных забот, но и временем для духовного пути и встречи с Богом? Отвечая Маурицио, папа прежде всего обращает внимание на тех, кто вообще лишен возможности отдохнуть. Бедных, больных, переживающих утрату близких, жертв войн, терроризма и насилия, гонимых за веру, заключенных, безработных и мигрантов. Отпуск должен быть временем передышки от тревог и пространством для искренней дружбы, своеобразным предвкушением того братства, которое верующие в полноте обретут в Царстве Божьем. Христианским семьям, молодежи и пожилым людям епископ Рима желает, чтобы лето принесло плодотворный социальный и духовный опыт, укрепив их миссию в церкви и обществе. Лев XIV выражает надежду, что в течение этих летних месяцев больные не будут лишены поддержки родных и волонтеров, которые, возможно, решат провести часть отпуска в братском служении солидарности. Особое обращение адресовано семьям. Не оставляйте своих стариков в одиночестве. Служение страждущим приносит плоды благодати, наполняя жизнь любовью и подлинной радостью. Именно в этом и заключается путь к укреплению духовной жизни, использовать летнее время, чтобы жить Евангелием мира и милосердия. Служение бедным и свидетельство евангельской скромности – это служение самому Христу. Поэтому в дни отпуска стоит избегать излишеств, расточительства и потребительства, воспитывая в себе сдержанность, ведь накопление материальных благ препятствует благовестию. Отпуск, напоминает Лев XIV, должен отражать христианский образ жизни. Любовь и Божья благодать касаются каждого человека ежедневно, и задача любого общества – не растерять это наследие человечности и мира, единственную надежду для мира, которому угрожает война. Никакая земная сила не спасет человечество, его спасет лишь божественная сила любви, которую даровал Господь Иисус. «Будем же верить в Него, надеяться на Него, следовать за Ним», призывает Святейший Отец, завершая письмо апостольским благословением. Разрушительные наводнения на юге Мозамбика лишили крова тысячи человек. На помощь нуждающимся незамедлительно пришли сестры-миссионерки драгоценнейшей крови Христовой. В январе 2026 года в Мозамбике произошло сильнейшее наводнение. Из-за непрекращающихся ливней реки Лимпопо и Камати вышли из берегов. По всей стране стихия затронула от 600 до 800 тысяч человек, разрушив около 30 тысяч домов. Несмотря на то, что после наводнения прошло уже полгода, ситуация все еще остается кризисной. Она осложняется продолжающимися на севере страны вооруженными столкновениями с исламистскими группировками, которые вызывают новые волны переселенцев. В некоторых районах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация из-за передающихся через воду заболеваний. Многие местные жители все еще остаются без возможности прокормить себя и своих близких. Среди регионов, в которых несут свое служение сестры-миссионерки драгоценнейшей крови Христовой, наиболее сильно наводнением были затронуты Мапуту и Газа, где в эпицентре стихии оказался город Шаи-Шаи. Здесь вода затопила более 600 коммерческих предприятий, из-за чего сотни людей остались без работы, а около 2000 горожан лишились жилья. Региональная настоятельница сестра Лиги Альберто Муянга рассказала об инициативах, предпринятых общиной для помощи тем, кто оказался в невыносимых условиях. Сестры оказали помощь около 1600 пострадавшим, среди которых примерно 600 детей. Многие из них были экстренно переселены местными властями в школы и другие безопасные помещения. По словам монахини, люди чувствовали себя опустошенными, потеряв все свое имущество и средства к существованию. Большинство из них прибыли в убежище, имея при себе лишь одежду, в которую были одеты. Присутствие сестер стало маяком надежды во время страданий. Преданность миссии отражает суть их харизмы – быть рядом с отверженными и возвращать достоинство туда, где воцарилось отчаяние. Через простые, но важные дела – приготовление пищи, посещение временных приютов и помощь пострадавшим – сестры продолжают свое служение в Мозамбике, которое длится уже более века. И сегодня их сострадание и искренняя забота помогают вернуть силы людям, пережившим катастрофу. Четырнадцатого сентября Папа Лев XIV посетит Ватиканскую апостольскую библиотеку и откроет выставку «Аква», первую в новом цикле «Катастрофа и чудо», где природные стихии становятся зеркалом человеческих страхов и надежд. Темой первой экспозиции будет вода, которая одновременно угрожает жизни и питает ее. Над проектом работают три современных автора – французский художник Ж.Р., американский типограф Билл Моран и итальянский шеф-повар Фульвио Петранджелини. Каждый по-своему переосмысливает исторические коллекции библиотеки средствами своего искусства. Архивариус Святейшего Престола монсеньор Джованни Чезаре Пагацци пояснил, что цикл «Катастрофа и чудо» должен показать, как современное искусство вступает в диалог с многовековым наследием Ватикана. Взгляд из сегодняшнего дня раскрывает в этом наследии смысл, обращенный в будущее. Префект Ватиканской библиотеки отец Мауро Мантуани добавил, что успех выставки «En route» в 2025 году побудил учреждение искать новые способы говорить с современным миром. Исторические коллекции Ватикана не утратили актуальности и могут по-новому раскрыться перед сегодняшней аудиторией. Заместитель префекта библиотеки отец Джакомо Кардинали рассказал, что в основу цикла лег трактат Гаэтано Вольпи о книжной страсти, в котором указаны 5 опасностей для книг – вода, огонь, свет, ущерб со стороны животных и человека. Чтобы осмыслить эти темы, библиотека пригласила 3 творцов из разных областей – художника, типографа и шеф-повара. Их участие позволило взглянуть на привычные страхи с неожиданной стороны. Первой такой темой стала вода – стихия, которая может разрушить, но одновременно является источником жизни. Выставка «Аква» приурочена также к 470-летию издания труда врача Ипполито Сальвиани о рыбах, напечатанного в Риме в 1557 году по инициативе и на средства Ватиканской библиотеки. Экспозицию можно будет посетить с 25 сентября 2026 года по 14 мая 2027 года в дни, предусмотренные расписанием Ватиканской библиотеки.
2: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
4: Выпуск 8. Миндальный шифр святого Иакова. Героя сегодняшнего выпуска часто изображают с посохом путника, ведь один из самых известных паломнических маршрутов Европы назван в его честь. Посох не просто помощник в дороге. Он напоминает нам о важном моменте в истории избранного народа и является символом духовного преображения паломника. Сегодня мы вспомним апостола Иакова. Он жил в Галилее, где вместе со своим отцом Зеведеем и братом Иоанном занимался рыболовством. Встретив Иисуса, братья оставили сети и последовали за ним. Иаков был в числе немногих апостолов, которые стали свидетелями важных событий из жизни Христа – преображения на горе Фавор и молитвы Иисуса в Гефсиманском саду. Согласно церковному преданию, после сошествия Святого Духа апостол проповедовал в Иудее, Самарии и в Испании. Он первым из 12 учеников принял мученическую смерть, был обезглавлен в Иерусалиме около 44 года. Согласно легенде, тело святого положили в лодку и спустили в Средиземное море, которое чудесным образом приплыло к берегу Испании. Ученики апостола перенесли тело на гору Лебредон и захоронили. Почти через 800 лет монах-отшельник нашел эту могилу и увидел, что мощи остались нетленными. На месте их обретения по приказу короля была построена церковь, которая со временем превратилась в собор на главной площади появившегося здесь города Сантьяго-де-Компостелла. Первый паломник из-за пределов Испании появился в Компостелле в X веке. Через два столетия папа Каликст II даровал паломникам право на получение индульгенции, а это возвело Компостеллу в один ранг с Иерусалимом и Римом. Примерно в то же время для защиты паломников от разбойничьих нападений был основан рыцарский орден святого Иакова, отличительным знаком которого стал пурпурный крест с заостренной наподобие меча нижней частью. Он был напоминанием о мученической смерти апостола, который был обезглавлен по приказу Ирода Агриппы. В центре креста часто изображали раковину морского гребешка. По легенде, путники собирали их на берегу океана, прикрепляли на одежду и приносили домой как доказательство совершенного паломничества. До сих пор изображение ракушки служит указателем на пути. Такие обозначения можно увидеть на зданиях, асфальте или придорожных камнях. Больше тысячи лет миллионы людей совершают паломничество по пути святого Иакова. Среди них были папы римские, короли, живописцы и писатели. Камино де Сантьяго, как называют этот древний маршрут, оставил свой след не только в искусстве и истории, но и в кулинарии. Примерно с XVI века в Галисии появился торт святого Иакова. Первое упоминание о нем содержится в документе 1577 года. Имя кондитера, придумавшего этот десерт, неизвестно. Оригинальный рецепт состоит из трех ингредиентов, главным из которых является молотый миндаль. Почему именно миндаль? В Галисии он почти не растет из-за влажного климата. Его привозили по морю из Средиземноморья, поэтому в средние века этот орех считался роскошью. Торт был символом достатка и считался дорогим угощением. Несмотря на то, что изначально рецепт возник как светское угощение, за столетия существования паломнического пути святого Иакова главный элемент этого торта приобрел глубокую христианскую символику. В 1924 году кондитер Хосе Мора первым стал наносить сахарной пудрой на торт изображение креста святого Иакова, подчеркнув связь десерта с апостолом. В библейской традиции миндаль – один из ярких символов божественного присутствия, скорого исполнения пророчеств и духовной бдительности. Один из самых известных эпизодов в Библии, связанный с миндальным деревом, описан в книге «Чисел». Среди колен Израилевых возник спор о том, кто имеет право быть первосвященником. Господь повелел положить 12 посохов, по одному от каждого колена перед ковчегом Завета, среди которых был и посох Аарона. Когда Моисей на другой день пришел в Скинию, жезл Ааронов не просто зацвел, но и принес плоды — миндальные орехи. Для всего Израиля это стало неопровержимым знаком божественного избрания Аарона. Посох — не просто непременный атрибут средневекового паломника, идущего по пути святого Иакова. Он является отсылкой к посоху Аарона и символизирует духовное преображение, которое происходит с человеком. Путь паломника начинается с осознания собственной духовной сухости, кризиса веры, жажды освобождения от греха, поиска смысла жизни или призвания. Чтобы дойти до цели, человеку предстоит не просто преодолеть сотни километров непростого пути. Ему нужно будет преодолеть себя, слабости, эгоизм и привязанность к греху. На этом пути происходит чудо цветения. Иссушенная душа, наполненная Божьей благодатью, оживает и расцветает.

0: Сегодня торт святого Иакова можно встретить практически в каждом кафе Компостеллы. Он является заслуженной наградой для паломника и напоминанием о трудах его пути. Миндальный орех символизирует путь очищения души паломника. Чтобы добраться до плода, необходимо расколоть твердую скорлупу. В первые дни человек часто сталкивается именно с этой твердой стороной. Тяжелый рюкзак, боль в мышцах, усталость. Чтобы не сдаваться и идти дальше, нужно справиться с внутренним сопротивлением, преодолевая утомление, а иногда даже разочарование и гордыню. Уже со времен Средневековья на этом пути появилось особое место – Круз де Ферро – Железный крест. На высоте 1500 метров над уровнем моря, у подножья Железного креста, паломники оставляют камни, которые взяли с собой в начале пути. Это символ очищения от греха. Когда мы избавляемся от этого духовного балласта, наше сердце открывается для благодати, и начинается духовное преображение.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 22 июля католическая церковь чтит память святой Марии Магдалины. Мария принадлежала к числу тех святых женщин, которые следовали за Христом в его паломничестве по Палестине, служа ему. Когда ученики покинули учителя, Мария оставалась под крестом вместе с Пресвятой Девой Марией, Матерью Иисуса и Иоанном. На заре дня воскресения воскресший учитель явился ей первой и повелел ей поведать апостолам о воскресении его. Господь награждает любовь и верность этой женщины, имевшей смелость подняться с ним на Голгофу, чтобы быть рядом с умирающим на кресте. Только тот, кто верен Иисусу, оставаясь с ним рядом час страстей, может называться его истинным другом. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Владимира Абрикосова, иеромонаха, настоятеля общины русских католиков в Москве. В 1922 году он был арестован, приговорен к расстрелу, который заменили высылкой за границу. Умер в Париже 22 июля 1966 года. «Любовь Твоя, Господи, наполняет меня».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Второго июля журнал «Пьяцца Сан-Пьетро», официальное издание Ватиканской базилики, опубликовал ответ Папы Льва XIV на письмо читателя Маурицио из Рима. Автор спрашивает Святейшего Отца, как во время летнего отдыха, особенно на фоне тревожных военных сводок, укрепить подлинную веру, как сделать отпуск не просто передышкой от повседневных забот, но и временем для духовного пути и встречи с Богом. Отвечая Маурицию, папа прежде всего обращает внимание на тех, кто вообще лишен возможности отдохнуть. Бедных, больных, переживающих утрату близких, жертв войн, терроризма и насилия, гонимых за веру, заключенных, безработных и мигрантов. Отпуск должен быть временем передышки от тревог и пространством для искренней дружбы, своеобразным предвкушением того братства, которое верующие в полноте обретут в Царстве Божьем. Христианским семьям, молодежи и пожилым людям епископ Рима желает, чтобы лето принесло плодотворный социальный и духовный опыт, укрепив их миссию в церкви и обществе. Лев XIV выражает надежду, что в течение этих летних месяцев больные не будут лишены поддержки родных и волонтеров, которые, возможно, решат провести часть отпуска в братском служении солидарности. Особое обращение адресовано семьям. Не оставляйте своих стариков в одиночестве. Служение страждущим приносит плоды благодати, наполняя жизнь любовью и подлинной радостью. Именно в этом и заключается путь к укреплению духовной жизни, использовать летнее время, чтобы жить Евангелием мира и милосердия. Служение бедным и свидетельство евангельской скромности – это служение самому Христу. Поэтому в дни отпуска стоит избегать излишеств, расточительства и потребительства, воспитывая в себе сдержанность, ведь накопление материальных благ препятствует благовестию. Отпуск, напоминает Лев XIV, должен отражать христианский образ жизни. Любовь и Божья благодать касаются каждого человека ежедневно, и задача любого общества – не растерять это наследие человечности и мира, единственную надежду для мира, которому угрожает война. Никакая земная сила не спасет человечество, его спасет лишь божественная сила любви, которую даровал Господь Иисус. «Будем же верить в Него, надеяться на Него, следовать за Ним», призывает Святейший Отец, завершая письмо апостольским благословением. Разрушительные наводнения на юге Мозамбика лишили крова тысячи человек. На помощь нуждающимся незамедлительно пришли сестры-миссионерки драгоценнейшей крови Христовой. В январе 2026 года в Мозамбике произошло сильнейшее наводнение. Из-за непрекращающихся ливней реки Лимпопо и Камати вышли из берегов. По всей стране стихия затронула от 600 до 800 тысяч человек, разрушив около 30 тысяч домов. Несмотря на то, что после наводнения прошло уже полгода, ситуация все еще остается кризисной. Она осложняется продолжающимися на севере страны вооруженными столкновениями с исламистскими группировками, которые вызывают новые волны переселенцев. В некоторых районах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация из-за передающихся через воду заболеваний. Многие местные жители все еще остаются без возможности прокормить себя и своих близких. Среди регионов, в которых несут свое служение сестры-миссионерки драгоценнейшей крови Христовой, наиболее сильно наводнением были затронуты Мапуту и Газа, где в эпицентре стихии оказался город Шаи-Шаи. Здесь вода затопила более 600 коммерческих предприятий, из-за чего сотни людей остались без работы, а около 2000 горожан лишились жилья. Региональная настоятельница сестра Лиги Альберто Муянга рассказала об инициативах, предпринятых общиной для помощи тем, кто оказался в невыносимых условиях. Сестры оказали помощь около 1600 пострадавшим, среди которых примерно 600 детей. Многие из них были экстренно переселены местными властями в школы и другие безопасные помещения. По словам монахини, люди чувствовали себя опустошенными, потеряв все свое имущество и средства к существованию. Большинство из них прибыли в убежище, имея при себе лишь одежду, в которую были одеты. Присутствие сестер стало маяком надежды во время страданий. Преданность миссии отражает суть их харизмы – быть рядом с отверженными и возвращать достоинство туда, где воцарилось отчаяние. Через простые, но важные дела – приготовление пищи, посещение временных приютов и помощь пострадавшим – сестры продолжают свое служение в Мозамбике, которое длится уже более века. И сегодня их сострадание и искренняя забота помогают вернуть силы людям, пережившим катастрофу. С 14 сентября Папа Лев XIV посетит Ватиканскую апостольскую библиотеку и откроет выставку «Аква», первую в новом цикле «Катастрофа и чудо», где природные стихии становятся зеркалом человеческих страхов и надежд. Темой первой экспозиции будет вода, которая одновременно угрожает жизни и питает ее. Над проектом работают три современных автора – французский художник Ж.Р., американский типограф Билл Моран и итальянский шеф-повар Фульвио Петранджелини. Каждый по-своему переосмысливает исторические коллекции библиотеки средствами своего искусства. Архивариус Святейшего Престола монсеньор Джованни Чезаре Пагацци пояснил, что цикл «Катастрофа и чудо» должен показать, как современное искусство вступает в диалог с многовековым наследием Ватикана. Взгляд из сегодняшнего дня раскрывает в этом наследии смысл, обращенный в будущее. Префект Ватиканской библиотеки отец Мауро Мантуани добавил, что успех выставки «En route» в 2025 году побудил учреждение искать новые способы говорить с современным миром. Исторические коллекции Ватикана не утратили актуальности и могут по-новому раскрыться перед сегодняшней аудиторией. Заместитель префекта библиотеки отец Джакомо Кардинале рассказал, что в основу цикла лег трактат Гаэтано Вольпи о книжной страсти, в котором указаны 5 опасностей для книг – вода, огонь, свет, ущерб со стороны животных и человека. Чтобы осмыслить эти темы, библиотека пригласила 3 творцов из разных областей – художника, типографа и шеф-повара. Их участие позволило взглянуть на привычные страхи с неожиданной стороны. Первой такой темой стала вода – стихия, которая может разрушить, но одновременно является источником жизни. Выставка «Аква» приурочена также к 470-летию издания труда врача Ипполито Сальвиани о рыбах, напечатанного в Риме в 1557 году по инициативе и на средства Ватиканской библиотеки. Экспозицию можно будет посетить с 25 сентября 2026 года по 14 мая 2027 года в дни, предусмотренные расписанием Ватиканской библиотеки.
2: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
4: Выпуск 8. Миндальный шифр святого Иакова. Героя сегодняшнего выпуска часто изображают с посохом путника. Ведь один из самых известных паломнических маршрутов Европы назван в его честь. Посох не просто помощник в дороге. Он напоминает нам о важном моменте в истории избранного народа и является символом духовного преображения паломника. Сегодня мы вспомним апостола Иакова. Он жил в Галилее, где вместе со своим отцом Зеведеем и братом Иоанном занимался рыболовством. Встретив Иисуса, братья оставили сети и последовали за ним. Иаков был в числе немногих апостолов, которые стали свидетелями важных событий из жизни Христа — преображения на горе Фавор и молитвы Иисуса в Гефсиманском саду. Согласно церковному преданию, после сошествия Святого Духа апостол проповедовал в Иудее, Самарии и в Испании. Он первым из 12 учеников принял мученическую смерть, был обезглавлен в Иерусалиме около 44 года. Согласно легенде, тело святого положили в лодку и спустили в Средиземное море, которое чудесным образом приплыло к берегу Испании. Ученики апостола перенесли тело на гору Лебредон и захоронили. Почти через 800 лет монах-отшельник нашел эту могилу и увидел, что мощи остались нетленными. На месте их обретения по приказу короля была построена церковь, которая со временем превратилась в собор на главной площади появившегося здесь города Сантьяго-де-Компостелла. Первый паломник из-за пределов Испании появился в Компостелле в X веке. Через два столетия папа Каликст II даровал паломникам право на получение индульгенции, а это возвело Компостеллу в один ранг с Иерусалимом и Римом. Примерно в то же время для защиты паломников от разбойничьих нападений был основан рыцарский орден святого Иакова, отличительным знаком которого стал пурпурный крест с заостренной наподобие меча нижней частью. Он был напоминанием о мученической смерти апостола, который был обезглавлен по приказу Ирода Агриппы. В центре креста часто изображали раковину морского гребешка. По легенде, путники собирали их на берегу океана, прикрепляли на одежду и приносили домой как доказательство совершенного паломничества. До сих пор изображение ракушки служит указателем на пути. Такие обозначения можно увидеть на зданиях, асфальте или придорожных камнях. Больше тысячи лет миллионы людей совершают паломничество по пути святого Иакова. Среди них были папы римские, короли, живописцы и писатели. Камино де Сантьяго, как называют этот древний маршрут, оставил свой след не только в искусстве и истории, но и в кулинарии. Примерно с XVI века в Галисии появился торт святого Иакова. Первое упоминание о нем содержится в документе 1577 года. Имя кондитера, придумавшего этот десерт, неизвестно. Оригинальный рецепт состоит из трех ингредиентов, главным из которых является молотый миндаль. Почему именно миндаль? В Галисии он почти не растет из-за влажного климата. Его привозили по морю из Средиземноморья, поэтому в средние века этот орех считался роскошью. Торт был символом достатка и считался дорогим угощением. Несмотря на то, что изначально рецепт возник как светское угощение, за столетия существования паломнического пути святого Иакова главный элемент этого торта приобрел глубокую христианскую символику. В 1924 году кондитер Хосе Мора первым стал наносить сахарной пудрой на торт изображение креста святого Иакова, подчеркнув связь десерта с апостолом. В библейской традиции миндаль – один из ярких символов божественного присутствия, скорого исполнения пророчеств и духовной бдительности. Один из самых известных эпизодов в Библии, связанный с миндальным деревом, описан в книге «Чисел». Среди колен Израилевых возник спор о том, кто имеет право быть первосвященником. Господь повелел положить 12 посохов, по одному от каждого колена перед ковчегом Завета, среди которых был и посох Аарона. Когда Моисей на другой день пришел в Скинию, жезл Ааронов не просто зацвел, но и принес плоды — миндальные орехи. Для всего Израиля это стало неопровержимым знаком божественного избрания Аарона. Посох — не просто непременный атрибут средневекового паломника, идущего по пути святого Иакова. Он является отсылкой к посоху Аарона и символизирует духовное преображение, которое происходит с человеком. Путь паломника начинается с осознания собственной духовной сухости, кризиса веры, жажды освобождения от греха, поиска смысла жизни или призвания. Чтобы дойти до цели, человеку предстоит не просто преодолеть сотни километров непростого пути. Ему нужно будет преодолеть себя, слабости, эгоизм и привязанность к греху. На этом пути происходит чудо цветения. Иссушенная душа, наполненная Божьей благодатью, оживает и расцветает.

0: Сегодня торт святого Иакова можно встретить практически в каждом кафе Компостеллы. Он является заслуженной наградой для паломника и напоминанием о трудах его пути. Миндальный орех символизирует путь очищения души паломника. Чтобы добраться до плода, необходимо расколоть твердую скорлупу. В первые дни человек часто сталкивается именно с этой твердой стороной. Тяжелый рюкзак, боль в мышцах, усталость. Чтобы не сдаваться и идти дальше, нужно справиться с внутренним сопротивлением, преодолевая утомление, а иногда даже разочарование и гордыню. Уже со времен Средневековья на этом пути появилось особое место – Круз де Ферро – Железный крест. На высоте 1500 метров над уровнем моря, у подножья Железного креста, паломники оставляют камни, которые взяли с собой в начале пути. Это символ очищения от греха. Когда мы избавляемся от этого духовного балласта, наше сердце открывается для благодати, и начинается духовное преображение.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 22 июля католическая церковь чтит память святой Марии Магдалины. Мария принадлежала к числу тех святых женщин, которые следовали за Христом в его паломничестве по Палестине, служа ему. Когда ученики покинули учителя, Мария оставалась под крестом вместе с Пресвятой Девой Марией, Матерью Иисуса и Иоанном. На заре дня воскресения воскресший учитель явился ей первой и повелел ей поведать апостолам о воскресении его. Господь награждает любовь и верность этой женщины, имевшей смелость подняться с ним на Голгофу, чтобы быть рядом с умирающим на кресте. Только тот, кто верен Иисусу, оставаясь с ним рядом час страстей, может называться его истинным другом. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Владимира Абрикосова, иеромонаха, настоятеля общины русских католиков в Москве. В 1922 году он был арестован, приговорен к расстрелу, который заменили высылкой за границу. Умер в Париже 22 июля 1966 года. «Любовь Твоя, Господи, наполняет меня».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Июля журнал «Пьяцца Сан-Пьетро», официальное издание Ватиканской базилики, опубликовал ответ Папы Льва XIV на письмо читателя Маурицио из Рима. Автор спрашивает Святейшего Отца, как во время летнего отдыха, особенно на фоне тревожных военных сводок, укрепить подлинную веру, как сделать отпуск не просто передышкой от повседневных забот, но и временем для духовного пути и встречи с Богом. Отвечая Маурицию, папа прежде всего обращает внимание на тех, кто вообще лишен возможности отдохнуть. Бедных, больных, переживающих утрату близких, жертв войн, терроризма и насилия, гонимых за веру, заключенных, безработных и мигрантов. Отпуск должен быть временем передышки от тревог и пространством для искренней дружбы, своеобразным предвкушением того братства, которое верующие в полноте обретут в Царстве Божьем. Христианским семьям, молодежи и пожилым людям епископ Рима желает, чтобы лето принесло плодотворный социальный и духовный опыт, укрепив их миссию в церкви и обществе. Лев XIV выражает надежду, что в течение этих летних месяцев больные не будут лишены поддержки родных и волонтеров, которые, возможно, решат провести часть отпуска в братском служении солидарности. Особое обращение адресовано семьям. Не оставляйте своих стариков в одиночестве. Служение страждущим приносит плоды благодати, наполняя жизнь любовью и подлинной радостью. Именно в этом и заключается путь к укреплению духовной жизни, использовать летнее время, чтобы жить Евангелием мира и милосердия. Служение бедным и свидетельство евангельской скромности – это служение самому Христу. Поэтому в дни отпуска стоит избегать излишеств, расстояния,

0: Учительство и потребительство, воспитывая в себе сдержанность, ведь накопление материальных благ препятствует благовестию. Отпуск, напоминает Лев XIV, должен отражать христианский образ жизни. Любовь и Божья благодать касаются каждого человека ежедневно, и задача любого общества – не растерять это наследие человечности и мира, единственную надежду для мира, которому угрожает война. Никакая земная сила не спасет человечество, его спасет лишь божественная сила любви, которую даровал Господь Иисус. «Будем же верить в Него, надеяться на Него, следовать за Ним», призывает Святейший Отец, завершая письмо апостольским благословением. Разрушительные наводнения на юге Мозамбика лишили крова тысячи человек. На помощь нуждающимся незамедлительно пришли сестры-миссионерки драгоценнейшей крови Христовой. В январе 2026 года в Мозамбике произошло сильнейшее наводнение. Из-за непрекращающихся ливней реки Лимпопо и Камати вышли из берегов. По всей стране стихия затронула от 600 до 800 тысяч человек, разрушив около 30 тысяч домов. Несмотря на то, что после наводнения прошло уже полгода, ситуация все еще остается кризисной. Она осложняется продолжающимися на севере страны вооруженными столкновениями с исламистскими группировками, которые вызывают новые волны переселенцев. В некоторых районах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация из-за передающихся через воду заболеваний. Многие местные жители все еще остаются без возможности прокормить себя и своих близких. Среди регионов, в которых несут свое служение сестры-миссионерки драгоценнейшей крови Христовой, наиболее сильно наводнением были затронуты Мапуту и Газа, где в эпицентре стихии оказался город Шаи-Шаи. Здесь вода затопила более 600 коммерческих предприятий, из-за чего сотни людей остались без работы, а около 2000 горожан лишились жилья. Региональная настоятельница сестра Лиги Альберто Муянга рассказала об инициативах, предпринятых общиной для помощи тем, кто оказался в невыносимых условиях. Сестры оказали помощь около 1600 пострадавшим, среди которых примерно 600 детей. Многие из них были экстренно переселены местными властями в школы и другие безопасные помещения. По словам монахини, люди чувствовали себя опустошенными, потеряв все свое имущество и средства к существованию. Большинство из них прибыли в убежище, имея при себе лишь одежду, в которую были одеты. Присутствие сестер стало маяком надежды во время страданий. Преданность миссии отражает суть их харизмы – быть рядом с отверженными и возвращать достоинство туда, где воцарилось отчаяние. Через простые, но важные дела – приготовление пищи, посещение временных приютов и помощь пострадавшим – сестры продолжают свое служение в Мозамбике, которое длится уже более века. И сегодня их сострадание и искренняя забота помогают вернуть силы людям, пережившим катастрофу. С 14 сентября Папа Лев XIV посетит Ватиканскую апостольскую библиотеку и откроет выставку «Аква», первую в новом цикле «Катастрофа и чудо», где природные стихии становятся зеркалом человеческих страхов и надежд. Темой первой экспозиции будет вода, которая одновременно угрожает жизни и питает ее. Над проектом работают три современных автора – французский художник Ж.Р., американский типограф Билл Моран и итальянский шеф-повар Фульвио Петранджелини. Каждый по-своему переосмысливает исторические коллекции библиотеки средствами своего искусства. Архивариус Святейшего Престола монсеньор Джованни Чезаре Пагацци пояснил, что цикл «Катастрофа и чудо» должен показать, как современное искусство вступает в диалог с многовековым наследием Ватикана. Взгляд из сегодняшнего дня раскрывает в этом наследии смысл, обращенный в будущее. Префект Ватиканской библиотеки отец Мауро Мантуани добавил, что успех выставки «En route» в 2025 году побудил учреждение искать новые способы говорить с современным миром. Исторические коллекции Ватикана не утратили актуальности и могут по-новому раскрыться перед сегодняшней аудиторией. Заместитель префекта библиотеки отец Джакомо Кардинале рассказал, что в основу цикла лег трактат Гаэтано Вольпи о книжной страсти, в котором указаны 5 опасностей для книг – вода, огонь, свет, ущерб со стороны животных и человека. Чтобы осмыслить эти темы, библиотека пригласила 3 творцов из разных областей – художника, типографа и шеф-повара. Их участие позволило взглянуть на привычные страхи с неожиданной стороны. Первой такой темой стала вода – стихия, которая может разрушить, но одновременно является источником жизни. Выставка «Аква» приурочена также к 470-летию издания труда врача Ипполито Сальвиани о рыбах, напечатанного в Риме в 1557 году по инициативе и на средства Ватиканской библиотеки. Экспозицию можно будет посетить с 25 сентября 2026 года по 14 мая 2027 года в дни, предусмотренные расписанием Ватиканской библиотеки.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 8. Миндальный шифр святого Иакова. Героя сегодняшнего выпуска часто изображают с посохом путника, ведь один из самых известных паломнических маршрутов Европы назван в его честь. Посох не просто помощник в дороге. Он напоминает нам о важном моменте в истории избранного народа и является символом духовного преображения паломника. Сегодня мы вспомним апостола Иакова. Он жил в Галилее, где вместе со своим отцом Зеведеем и братом Иоанном занимался рыболовством. Встретив Иисуса, братья оставили сети и последовали за ним. Иаков был в числе немногих апостолов, которые стали свидетелями важных событий из жизни Христа – преображения на горе Фавор и молитвы Иисуса в Гефсиманском саду. Согласно церковному преданию, после сошествия Святого Духа апостол проповедовал в Иудее, Самарии и в Испании. Он первым из 12 учеников принял мученическую смерть, был обезглавлен в Иерусалиме около 44 года. Согласно легенде, тело святого положили в лодку и спустили в Средиземное море, которое чудесным образом приплыло к берегу Испании. Ученики апостола перенесли тело на гору Лебредон и захоронили. Почти через 800 лет монах-отшельник нашел эту могилу и увидел, что мощи остались нетленными. На месте их обретения по приказу короля была построена церковь, которая со временем превратилась в собор на главной площади появившегося здесь города Сантьяго-де-Компостелла. Первый паломник из-за пределов Испании появился в Компостелле в X веке. Через 2 столетия папа Каликст II даровал паломникам право на получение индульгенции, а это возвело Компостеллу в один ранг с Иерусалимом и Римом. Примерно в то же время для защиты паломников от разбойничьих нападений был основан рыцарский орден святого Иакова, отличительным знаком которого стал пурпурный крест с заостренной наподобие меча нижней частью. Он был напоминанием о мученической смерти апостола, который был обезглавлен по приказу Ирода Агриппы. В центре креста часто изображали раковину морского гребешка. По легенде, путники собирали их на берегу океана, прикрепляли на одежду и приносили домой как доказательство совершенного паломничества. До сих пор изображение ракушки служит указателем на пути. Такие обозначения можно увидеть на зданиях, асфальте или придорожных камнях. Больше тысячи лет миллионы людей совершают паломничество по пути святого Иакова. Среди них были папы римские, короли, живописцы и писатели. Камино де Сантьяго, как называют этот древний маршрут, оставил свой след не только в искусстве и истории, но и в кулинарии. Примерно с XVI века в Галисии появился торт святого Иакова. Первое упоминание о нем содержится в документе 1577 года. Имя кондитера, придумавшего этот десерт, неизвестно. Оригинальный рецепт состоит из трех ингредиентов, главным из которых является молотый миндаль. Почему именно миндаль? В Галисии он почти не растет из-за влажного климата. Его привозили по морю из Средиземноморья, поэтому в средние века этот орех считался роскошью. Торт был символом достатка и считался дорогим угощением. Несмотря на то, что изначально рецепт возник как светское угощение, за столетия существования паломнического пути святого Иакова главный элемент этого торта приобрел глубокую христианскую символику. В 1924 году кондитер Хосе Мора первым стал наносить сахарной пудрой на торт изображение креста святого Иакова, подчеркнув связь десерта с апостолом. В библейской традиции миндаль – один из ярких символов божественного присутствия, скорого исполнения пророчеств и духовной бдительности. Один из самых известных эпизодов в Библии, связанный с миндальным деревом, описан в книге «Чисел». Среди колен Израилевых возник спор о том, кто имеет право быть первосвященником. Господь повелел положить 12 посохов, по одному от каждого колена перед ковчегом Завета, среди которых был и посох Аарона. Когда Моисей на другой день пришел в Скинию, жезл Ааронов не просто зацвел, но и принес плоды – миндальные орехи. Для всего Израиля это стало неопровержимым знаком божественного избрания Аарона. Посох – не просто непременный атрибут средневекового паломника, идущего по пути святого Иакова. Он является отсылкой к посоху Аарона и символизирует духовное преображение, которое происходит с человеком. Путь паломника начинается с осознания собственной духовной сухости, кризиса веры, жажды освобождения от греха, поиска смысла жизни или призвания. Чтобы дойти до цели, человеку предстоит не просто преодолеть сотни километров непростого пути. Ему нужно будет преодолеть себя, слабости, эгоизм и привязанность к греху. На этом пути происходит чудо цветения. Иссушенная душа, наполненная Божьей благодатью, оживает и расцветает.

0: Сегодня торт святого Иакова можно встретить практически в каждом кафе Компостеллы. Он является заслуженной наградой для паломника и напоминанием о трудах его пути. Миндальный орех символизирует путь очищения души паломника. Чтобы добраться до плода, необходимо расколоть твердую скорлупу. В первые дни человек часто сталкивается именно с этой твердой стороной. Тяжелый рюкзак, боль в мышцах, усталость. Чтобы не сдаваться и идти дальше, нужно справиться с внутренним сопротивлением, преодолевая утомление, а иногда даже разочарование и гордыню. Уже со времен Средневековья на этом пути появилось особое место – Круз де Ферро – Железный крест. На высоте 1500 метров над уровнем моря, у подножья Железного креста, паломники оставляют камни, которые взяли с собой в начале пути. Это символ очищения от греха. Когда мы избавляемся от этого духовного балласта, наше сердце открывается для благодати, и начинается духовное преображение.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!